0: тебя на руках.
1: А не теме, а уна ля.
0: Я сицу не ся, а тема на. Забей закра. Да.